0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.
0: Наше радио. Барановичи FM.

Баранович ФМ. If you ask a stupid question,

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

одиночестве мысли никем не поняты. Сколько раз я приставал.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Наше радио. Баранович ФМ.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: года.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

Баранович FM.

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможное обучение. Телефон 450957.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.

0: промышленности рассказал об изюминке экспозиции Беларуси на Иннопром-2026. На страже детского лета в Барановичском регионе продолжается профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы». Об этом и другом подробнее. Сегодня второй день 16-й международной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Участие принимает наша страна. На отечественном стенде более 20 предприятий. Изюминка здесь – новый троллейбус «МАЗ» с автономным запасом хода, увеличенным до 30 километров. Это транспорт исключительно белорусско-российского производства, отметил министр промышленности республики Александр Кузнецов. Кроме того, свои передовые разработки презентуют «Интеграл», «Белкомунмаш», «МТЗ», «Могилев-Лифтмаш» и другие флагманы. Экспозиция «Made in Belarus» знакомит гостей с широким спектром технологий от металлургии до микроэлектроники. В Беларуси идет выдача сертификатов централизованного тестирования. Получать их абитуриенты могут там, где проходили испытания. В Барановичах пункт размещения на базе БРГУ по адресу улица Парковая, 62, учебный корпус номер 4. Работает он с 9 до 18 часов без выходных и перерыва на обед вплоть до 17 июля, рассказала заведующая подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. По ее словам, график составлен так, чтобы у каждого была возможность приехать, включая субботу и воскресенье. С собой обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом, пропуск со штампом. Бланки вручает лично участнику экзамена или законному представителю при подтверждении соответствующего статуса. Как отметили организаторы процесса, очередей нет, процедура оформления занимает не более 5 минут. Комитет госконтроля проведет 7 июля горячую линию по вопросам, связанным с земельной амнистией. Об этом сообщили в пресс-службе КГК. По телефону можно рассказать о нюансах, связанных с легализацией самовольно занятых площадей, а также о фактах необоснованных отказах местных органов власти, волокиты или длительного рассмотрения заявлений о подтверждении подлинности. Специалисты принимают информацию с 9 до 13 часов и с 14 до 17.00. Звонить следует по короткому номеру 191. Кроме того, будет работать чат-бот телеграм-канала КГК. Продолжаем выпуск. Профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы» продолжается в Беларуси. Она охватила каждый уголок республики, включая Барановичский регион, и продлится до конца августа. В рамках кампании спасатели совместно с заинтересованными службами организовали широкий круг мероприятий. Квиз-марафоны, игры, викторины, демонстрации пожарной техники, интерактивные занятия с обучением правилам поведения в лесу, дома, на улице или пляже. Такие активности проходят практически во всех пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, а также на открытых площадках. Особое внимание теме пребывания у водоемов. Летний период приносит радость купания, но и таит определенные риски. Ребята должны понимать, как вести себя на воде. Не плавать в одиночку, не игнорировать буйки, не нырять в малознакомых местах и не баловаться. Кроме того, работа ведется с родителями и педагогами. Представители местного горотдела по чрезвычайным ситуациям посещают трудовые коллективы, напоминают о важности контролировать досуг несовершеннолетних, не оставлять их без присмотра. Также короткий выход в магазин может привести к непоправимой трагедии. Ведь безопасность детей начинается с внимательного отношения взрослых, подчеркнул инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского ГРУЧС Кирилл Санчук.
1: У воды не разрешайте детям купаться без присмотра взрослых, даже если они умеют плавать. Выбирайте для купания только специально оборудованные места и объясните опасность игр у обрывистых берегов. Говорите о безопасности в доверительной манере. Используйте игровые формы обучения. Так информация лучше усваивается. Подавайте личный пример соблюдения правил безопасности и регулярно повторяйте с детьми основные правила, особенно перед выходными, каникулами или поездками на природу. Помощником в обучении может стать YouTube-канал «МЧС детям», где в доступной форме собраны мультфильмы, видеоуроки и познавательные ролики о безопасности для всей семьи. Уважаемые родители, педагоги и все взрослые, безопасность детей – наша общая ответственность. Давайте вместе сделаем лето для наших детей по-настоящему безопасным.
0: к новостям компании. Бесплатная шаурма. Город узнает секрет, который шаурма Тикава готовила долго. В честь открытия на Ленина 2 шаурма Тикава делает то, что еще не делал никто. Угощает гостей бесплатной шаурмой. Просто приходите, попробуйте, и вы поймете, почему они так уверены в своем вкусе. В эту пятницу, 10 июля, шаурма Тикава по адресу Ленина 2 ждет именно тебя. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Реклама.
1: Ты еще не был у нас на Бадака-11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака-11А. Иголенька ждет тебя.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в специальной операции, для чего необходимо оформить кредит или предоставить доступ к счету, немедленно положите трубку. Вам звонит мошенник.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
2: «Ами». Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 8:30, студия Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Дни культуры Узбекистана стартовали в Беларуси на этой неделе. Семья Артюх из Барановичского района готовится представить Брестскую область на властелине села. Об этом и другом подробнее. О ситуации в белорусском спорте и кадровой политике отрасли шла речь во время доклада президента Национального олимпийского комитета Александра Лукашенко. В первую очередь главу государства интересовала ситуация в мировом спорте, где в последние годы белорусские спортсмены оказались под политическими ограничениями. Постепенно они снимаются. Конькобежцы получили право выступать на международных стартах в нейтральном статусе, без использования национальной символики и при соблюдении определенных условий. Волейбольные сборные допущены к турнирам под

0: под эгидой Европейской конфедерации волейбола. Международная федерация настольного тенниса полностью восстановила права с национальным флагом и государственным гимном. Смягчаются ограничения и в стрелковом спорте. Президент также поинтересовался, как продвигается работа по развитию сотрудничества с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и странами Африки. Дни культуры Узбекистана стартовали в Беларуси на этой неделе. Мероприятия начались 6 июля. Делегацию возглавляет министр культуры Азатбек Назарбеков. В столичном кинотеатре покажут фильмы этой страны. Торжественное открытие состоится в среду во Дворце Республики. Анонсировано участие глав культуры, профильных ведомств двух стран, галоконцерт мастеров искусств, художественная выставка и экспозиция народных ремесел. Государство занимает третье место по объему взаимной торговли среди государств СНГ и второе по накопленным белорусским инвестициям. Минск и Ташкент развивают индустриальные проекты с трансфером технологий, совместными инициативами в сфере цифровизации и создания IT-парков. Отдельное внимание сотрудничеству в индустрии услуг и туризме. Продолжаем выпуск. Кто лучше всех пожарит драники на колоде, сумеет радушно встретить гостей и сплетет самый красивый купальский венок. 6 семей, представляющих каждый регион страны, отправятся на республиканский конкурс «Властелин села». Главное условие для участия – сельская прописка, работа одного из супругов ВПК и наличие собственного подсобного хозяйства. Но главное, конечно, любовь к родине. Первый регион в финале аграрного батла представит пара из Барановичского района. Супруги Артюх и их трое дочерей из агрогородка «Жемчужный» успешно проявили себя в областном туре, выйдя в лидеры среди 14 молодых союзов со всей Брещины. Евгений и Виктория блестяще прошли все испытания. По традиции, победителей назовут во время праздника купалья. Александрия собирает друзей, который намечен на 11 июля на берегу Днепра в Шкловском районе. Уже стартовало голосование. Название «Властелин села 2026 онлайн». Высказать свое мнение можно по 10 июля до 18.00 в телеграм-канале БРСМ. Сервис «Электронная очередь» для подачи документов в белорусские вузы доступен для абитуриентов. С его помощью можно заранее забронировать удобную дату и время посещения приемных комиссий. Запись ведется через личный кабинет участника централизованных экзамена и тестирования. Выпускники авторизуются по ID-номеру паспорта. Те, кто окончил школу в прошлом году, заходят по серии и номеру документа, введенным латиницей. Если после сдачи CE или CT паспорт был заменен, сертификаты необходимо заранее переоформить в Республиканском институте контроля знаний. Новация показала высокую востребованность. В 2025-м возможностью воспользовались более 15 тысяч человек. Такой формат не исключает привычный. Обратиться по-прежнему можно в порядке живой очереди. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одеяние белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 1 по 9 июля. Подвесное кресло всего за 275 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону +375 59 622 94 13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей. Ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39. 190-65-39.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.
5: Ну вот и все. Пообещали друг другу такими же оставаться, тепло одеваться, искренними быть, никогда не тужить, к Богу на ты обращаться, иногда вспоминать про друг друга, никогда не сдаваться и почаще улыбаться. Эта песня не про нас, подруга. Голос зовет меня, но я не пойму откуда. Выйти на район, выйти на район, откинуть все сомнения, все будет хорошо. Ты же знаешь, дороги разойдутся, дороги разойдутся. Все будет хорошо, дороги разойдутся. Дороги разойдутся.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Союзная экономика демонстрирует уверенный рост. За последние 5 месяцев товарооборот между Беларусью и Россией увеличился почти

0: Министр страны заявил во время переговоров с российским коллегой. Встреча прошла в Екатеринбурге, который принимает международную промышленную выставку. За годы существования Иннопром, как подчеркнул Александр Турчин, доказал свою важность. На этой площадке можно оценить достижения промышленности и наметить дальнейший план взаимодействия. Глава правительства также назвал направления, которые наша страна считает приоритетными для развития. Это цифровизация, роботизация и искусственный интеллект. На пасеках лесхозов Брестской области в этом году откачали уже 21 тонну меда. Активно включены в работу сотрудники барановического хозяйства. Первый этап специалисты начали ближе к концу мая. В большинстве пунктов первого региона кампания завершена. В южных районах вектор сместился на лесной продукт. Пасеки перевезли на гречку и разнотравья. В северной части области еще идет сбор рапсового. На территории Брещины 26 пасек есть передвижные платформы. Всего ожидается получить около 30-32 тонн сладкого угощения. Первые из цветущего рапса, суперицы, акации, фацелии. Один из последних цветущих медоносов – вереск. Растение влияет на вкус, аромат и цвет. Соединить в одном занятии спорт и творческий креативный подход и при этом получить возможность выиграть солидный денежный приз. Президентский спортивный клуб продолжает привлекать граждан к физкультуре. В Беларуси набирает обороты проект «Спорт и двор». На протяжении нескольких лет в различных областных и районных центрах, малых населенных пунктах открывались многофункциональные спортплощадки, на которых все желающие могли заниматься активностями в любое время. Кстати, сегодня их функционирует более 150. Подопечные территориального центра социального обслуживания населения Барановичского района оценили одну из них. Участники продолжают выполнять задания на современной локации в агрогородке «Жемчужный». Ребята снимают креативные видеоролики, доказывая, что ЗОЖ доступен каждому, и показывают отличные результаты в своих категориях. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дожди. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов, в течение дня 16-18 со знаком «плюс».

слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и компас не поможет.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха утром 12-15 градусов. В течение дня 16-18 со знаком плюс.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. В Беларуси упростили правила получения земли и ее использования. 52 студенческих отряда сформированы в Барановичах. Об этом и другом подробнее. В Беларуси упростили правила получения и использования земли. Важные поправки вступили

0: в силу 6 июля. Как пояснил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Николай Бовер, теперь процедуры стали доступнее, а у местных властей появилось больше полномочий. В частности, до 1 января 2028 продлена земельная амнистия. Можно узаконить самовольно занятые площади под огороды или другие объекты. При нехватке средств исполкомы предоставят рассрочку на 5 лет. Семьям с детьми-инвалидами участок под жилье выделят вне очереди, а врачам, учителям и работникам села – без торгов, что будет способствовать закреплению специалистов на местах. На делянках можно ставить временные заборы, высаживать многолетние растения. При разводе, если суд отдает постройку одному из супругов, право на надел переоформят без лишних разбирательств, но с выплатой компенсации владельцу. Если участок изымают за нарушение, бывшему собственнику вернут уплаченную сумму с учетом инфляции. Большая часть новшеств начнет действовать 7 декабря 2026, а нормы об амнистии уже работают. На Брещине определился первый водитель-тысячник по отвозке зерна, сообщили в областной профсоюзной организации АПК. Им стал сотрудник УАО «Отечество Агро» Пружанского района Денис Мартынюк. На его счету уже 1018 тонн. Мужчина трудится на автомобиле МАЗ. В этом деле далеко не новичок. Не единожды поднимался на пьедестал. В 2021 вместе с отцом занял второе место в соревновании за достижение высоких показателей на уборке урожая среди комбайнеров. В Барановичах продолжается работа студенческих отрядов в рамках третьего трудового семестра. На данный момент сформировано 52 студотряда, в которых занято более 460 человек. Из них 132 несовершеннолетние. Об этом рассказал первый секретарь городского комитета БРСМ Никита Машей. По его словам, дополнительная помощь особенно актуальна в летний период, когда многие отрасли испытывают повышенную нагрузку. Так, аграрии выходят на уборку урожая, в полном объеме функционируют детские лагеря, а туристические объекты принимают поток гостей. Одним из самых популярных является педагогическое направление. Ребята трудятся вожатыми и воспитателями, а также проводят занятия и участвуют в учебных программах. На втором месте – сервисные. Также есть возможность вступления в производственные, сельскохозяйственные, экологические, строительные группы. Как отметил молодежный лидер, это не только финансовая выгода, но и важная социальная практика. Продолжаем выпуск. Начальник Барановичского РУВД, подполковник милиции Павел Близнюк проведет встречи с населением. Первая состоится 15 июля в Полунковском исполкоме с 10 до 13 часов. Вторую организуют 29 июля, в то же время в Столовическом сельсполкоме. Граждане смогут задать вопросы, которые относятся к работе органов внутренних дел, от бытовых проблем до профилактики преступлений. Предварительная запись осуществляется по телефону 48-49-28. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

0: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.
1: Ай!

0: 11 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

0: Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я умею пользоваться электроприборами. Уходя из дома, надо выключать электротехнику из розеток. Подключать в розетку только один электроприбор. Пользоваться только исправными электроприборами. В случае чрезвычайной ситуации немедленно позвонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! Второй день рабочей недели. Эфирное время 11:12. На одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. Сегодня на календаре особенная дата, 7 июля, или, если записать цифрами, то 07.07. Ну, согласитесь, есть что-то такое приятное или даже волшебное в таких красивых сочетаниях. Симметрия, порядок, удача. Многие даже считают такие даты счастливыми и специально выбирают их для важных событий. Правда, если выглянуть в окно, то сегодня может показаться, что календарь слегка ошибся. Вместо середины июля нас встречает настроение, ну, где-то между сентябрем и поздней осенью. Дождь, прохладный ветер, серое небо. Кажется, природа решила немного перепутать времена года. Но ведь лето — это не только температура за окном, это настроение, встречи с друзьями, прогулки, запах свежей зелени после дождя, ожидание солнца. Ну а самое главное, июль только начинается. Впереди еще немало дней, которые вполне могут подарить нам настоящее летнее тепло. Так что, друзья, не будем торопиться доставать осенние мысли вместе с теплыми куртками. Пусть сегодняшний дождь станет всего лишь небольшой паузой, после которой солнце обязательно напомнит, кто же здесь главный. Поэтому желаю вам отличного настроения, несмотря на капризы погоды. Пусть красивые цифры сегодняшнего дня 0707 действительно принесут удачу, приятные встречи и хорошие новости. А лето, оно еще обязательно возьмет свое. Ну что ж, оставайтесь с нами на одной волне. Впереди еще много музыки и хорошего настроения.

0: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьне одіння білоруських витворців – гэта стиль, комфорт і надійність для будучих лідерів. Зроблено з клопотом, носиться з гонором.
1: Реклама. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое. На Барановичи FM.

остаемся на одной волне вместе с Барановичей ФМ. Я напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Вайбер 8033-617-9946. Пишите нам, передавайте приветы друзьям, поздравляйте близких людей с праздниками. А также сегодня давайте поговорим с вами на такие темы. Ну вот, например, как вы справляетесь вот с такой осенней погодой в июле? Чем занимаете себя и своих детей в такие дождливые летние дни? Возможно, у вас есть советы по поднятию настроения, чтобы не грустить, не хандрить в такие дни и не говорить, где же то самое лето, которого мы так долго ждали. Если у вас есть какие-то советы, рекомендации, пишите, с удовольствием зачитаю их в прямом эфире. Ну а также поразмышляем, как же все-таки оставаться в ресурсе, в летнем ресурсе, в счастливом состоянии, несмотря ни на какую погоду. Ну а пока продолжаем эфир классной музыкой.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 11:30, в студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Партнерство, основу которого невозможно подсчитать в цифрах, потому что оно складывается десятилетиями, проходит испытания временем и постепенно превращается в стратегический ресурс. Сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном относят именно к такому типу отношений. Сегодня две страны связывают не только растущие экономические показатели, совместные предприятия и инвестиционные проекты, но и общая историческая память, доверительный политический диалог и понимание того, что в современном мире устойчивое развитие возможно только через кооперацию. Новый этап этому взаимодействию должен придать официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь 8-9 июля. На мероприятие по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС по 6 государственным программам за время существования суверенной Беларуси направлено около 60 миллиардов рублей, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Возведено более 69 тысяч квартир, реализовано свыше 400 проектов по строительству и реконструкции учреждений здравоохранения и образования. Приобретены медицинское оборудование, сельхоз и коммунальная техника, школьные автобусы, технологическое оборудование, автомагазины. В 12 детских реабилитационно-оздоровительных центрах ежегодно бесплатно оздоравливаются около 85 тысяч детей из загрязненных регионов. Государство взяло на себя серьезную социальную миссию. Системная и комплексная господдержка возродила экономику пострадавших районов, содействовала их восстановлению, а в последующем – устойчивому развитию. В Брестской области приняли комплексную программу по развитию туризма. Каждый район нацеливает на поиск новых точек притяжения. По мнению главы первого региона Петра Пархомчика, одной из них может стать Днепробугский канал, который пересекает несколько территорий. Стоит задача организовать точки для остановки речных судов, чтобы туристы могли сойти на берег, приехать вглубь населенного пункта, познакомиться с культурой и красотой, попробовать белорусскую кухню. Такое всегда остается в памяти, отметил председатель облсполкома. В настоящее время прорабатывается вопрос о приобретении нескольких туристических речных судов разной вместимости.

0: допустимости. В частности, поступило предложение о поставках из Нижнего Новгорода. Продолжаем выпуск. Воронежское городское ЖКХ возобновило выдачу владельцам индивидуальных домов контейнеров для сбора отходов на безвозмездной основе. Подобные мероприятия предусмотрены в рамках реализации государственной программы «Экология». Финансирование осуществляет оператор вторичных материальных ресурсов. В планах предоставить горожанам 1900 емкостей на 120 литров для сбора твердых коммунальных отходов и 850 для органики. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. 7 июля на календаре. И давайте вот прямо сейчас заглянем в гороскоп, что о сегодняшнем дне нам скажут звезды. Но ловите напоминание сразу же еще до прочтения гороскопа. Звезды могут советовать, но окончательное решение точно все равно за вами. Ну что ж, а теперь поехали, что нам говорит гороскоп. Овны, сегодня вы способны свернуть горы, но для начала попробуйте разобраться с тем самым списком дел, который уже неделю ждет своего часа. Да, вот так, только разбираясь конкретно со всеми делами по очереди, можно браться за что-то новое и сворачивать все горы. Тельцы. День обещает быть приятным. Главное, не проходите мимо вкусного кофе и хорошего настроения. Иногда это лучший рецепт успеха. Вот действительно, нужно всегда чем-то вдохновляться, подзаряжаться. Ну и уже тогда тоже сворачивать горы. Почему бы и нет, вместе с овнами. Близнецы. Сегодня вас могут отвлекать буквально все. Но, возможно, именно в этих случайностях и скрывается что-то интересное. Да, тот самый случай, тот самый день, когда нужно заглянуть чуть, точнее, выйти за рамки обычного, да? Близнецы, сегодня подумайте об этом. Раки, не переживайте из-за мелочей. Через пару дней вы, скорее всего, даже не вспомните, из-за чего волновались. Вот такое напоминание. Вот действительно, иногда у всего есть время спустя. Год спустя, месяц спустя, день спустя, неделя спустя. Поэтому к любым каким-то переживаниям, возможно, нужно относиться именно с позиции какого-то времени спустя. Раки, вот так. Львы. Сегодня вы в центре внимания, даже если просто зайдете в кабинет с кружкой чая, так, будто это красная дорожка. Ну, что тут сказать, у львов есть вот эта звездность где-то там внутри, поэтому даже с кружкой чая, как по красной ковровой дорожке, вперед и высоко подняв голову, львы, только так. Девы, не пытайтесь контролировать абсолютно все, даже погода пока живет по собственному расписанию. Да, а ведь девы, те самые люди, которые уже распланировали, возможно, ну, если даже не все лето, то ближайшую неделю, но вот даже погода может перестраивать ваши планы, но ни в коем случае не грустите, а просто перестраивайте планы вместе с перестроением погоды. Весы. День отлично подходит для комплиментов. Дарите их искренне, и хорошее настроение обязательно вернется к вам. Я думаю, да, вот как дарить комплименты, так и получать их, это всегда приятно. Ну, поэтому начинайте сами дарить комплименты, а в ответ по-любому придет что-то хорошенькое. Скорпионы. Если сегодня кто-то скажет «у меня есть идея», не спешите убегать, возможно, она окажется действительно стоящей. Вот так-то, да, ну, периодически, иногда же так не хочется ничего нового, да, скорпионы? Но вот сегодня тот самый случай, когда к идеям стоит прислушаться. Стрельцы. Звезды советуют добавить в этот вторник немного приключений. Хотя бы смените маршрут до работы. Вдруг именно там вас ждет удача. Ну а если есть вариант уехать куда-то дальше, мало ли у вас отпуск, то обязательно сегодня устройте хотя бы мини-приключения с какими-то новыми впечатлениями. Козероги. Сегодня не забывайте делать небольшие перерывы. Даже самые продуктивные люди иногда заслуживают 5 минут на печенье или кофеек. Да, козероги, чтобы оставаться всегда в ресурсе, в потоке, нужно периодически делать паузы. Не забывайте об этом. Водолеи. Отличное время для новых идей. Записывайте их сразу, иначе к вечеру они могут улететь так же быстро, как выходные. Ох, да, ох уж эти идеи, они то прилетают, то улетают. Важно вовремя записать, помните об этом. Ну и рыбки, что же вам скажет гороскоп? Сегодня особенно полезно мечтать. Только не забудьте между мечтами иногда заглядывать в рабочий календарь. Но если у вас отпуск, все равно заглядывайте в календарь и хотя бы сверяйтесь, какой сегодня день недели. Ну а вообще, друзья, пусть этот день принесет каждому из нас повод улыбнуться. Если звезды сегодня вдруг немного ошибутся, не беда. Хорошее настроение всегда сильнее любого гороскопа. Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM.

0: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

11:56 на студийных. Остаемся на одной волне с Барановичей ФМ. Приближаемся к полудню, друзья. И это значит, что впереди у нас с вами еще очень много интересного. Например, совсем скоро, в начале следующего часа, расскажу вам о том, чем же интересна дата 7 июля, какие праздники отмечаются сегодня. А также сегодня в обеденный час с 13:00 до 14:00 разыграем в прямом эфире при помощи смс-игры «Love is Box» от Burger King. Оставайтесь с нами на одной волне, в классном настроении. И ни в коем случае не грустите, что вот погода как-то не радует. Не летняя она сегодня. А лето храните у себя внутри, а солнышко обязательно еще вернется к нам.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 12.09 на студийных, и мы продолжаем. Есть даты, которые сами по себе выглядят как пожелание удачи. И 07.07, то есть сегодняшний день, именно такая дата. Семерка испокон веков считается счастливым числом, а тут их сразу две. И любопытно, что и сами праздники этого дня словно сговорились. Они все про желание, любовь и умение отпускать лишнее. Вчера была Купальская ночь, и сегодня сам день Ивана Купалы. А когда магия перебирается из темноты в светлое время суток, а к нему присоединяются японская Танабата с ее записками-желаниями на ветках бамбука, глобальный день прощения и даже день рождения великого витебчанина Марка Шагала. Но давайте разберемся в этом всем по порядку. Начнем с такого самого, наверное, душевного праздника. Глобальный день прощения отмечается именно сегодня. Самый терапевтичный праздник в календаре. Глобальный день прощения появился в 1994 году в Канаде и постепенно стал международным. А идея этого праздника просто, проста, в принципе, и мудра. Отпустить старые обиды и перестать таскать за собой чемодан чужих прегрешений. Психологи, кстати, давно подтвердили, прощение полезнее всего тому, кто прощает, а не тому, кого прощают. Так что сегодня можно смело позвонить тому, с кем давно в ссоре, ну хотя бы ради собственного спокойствия. Хорошо, двигаемся дальше. Шагаловские дни в Витебске, да. 7 июля 1887 года в Витебске родился Марк Шагал. Один из самых узнаваемых художников 20 века, чьи летящие над городом влюбленные и синие скрипачи знакомы всему миру. В 2026 году ему исполнилось бы 139 лет, и Витебск сегодня отмечает эту дату шагаловскими днями. Кстати, забавная деталь. Сам Шагал считал семерку счастливым числом и любил ее, и поэтому очень радовался тому, что родился именно 07.07. В его доме-музее в этот день звучит живая музыка, а по аллеям бродят актеры, и Витебск буквально оживает картинами своего гения. Отлично, но мы двигаемся дальше. Также сегодня от искусства к более приземленным, что ли, да, деталям. День киберспорта. Да, когда-то фраза «целыми днями сидит за компьютером» звучала как приговор, а вот сегодня это может означать полноценную карьеру. Киберспорт давно перестал быть просто играми. Это многомиллионные турниры, переполненные стадионы и фанаты по всему миру. Ну и вернемся к тому самому, да, Купалью. Иван Купала. Если вчера была мистическая купальская ночь с кострами, венками, то сегодня сам день Ивана Купалы. В народе 7 июля звали еще и Иваном Травником. Считалось, что собранные в этот день травы обладают особой целебной силой, а утренняя роса радует и дарует здоровье и красоту. С этого дня начинался большой покос, ведь макушка лета вступала в самую свою силу. Ну и из народных примет, травы, собранные на Ивана Купалы, считались самыми целебными. Звездная ночь предвещала богатый урожай грибов. А кто в Купалу умоется утренней росой, тот, по поверью, весь год будет здоров и свеж. Сегодня нам помог дождь. В России не обязательно было купаться, умываться. Дождь смыл однозначно все грехи и помог быть здоровыми и свежими на весь год вперед. Вот и плюс сегодняшнего дождика. Ну вот, друзья, такие праздники этого дня. Что же, о чем мы поговорим с вами дальше? А дальше будет только интереснее. Ну а пока включаем музыку.

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.
6: Выглядишь сегодня шикарно.

Остаемся на одной волне вместе с Баранович FM. Президентский спортивный клуб сегодня отмечает день рождения, 21 год. И, казалось бы, к чему эта новость нам, да? Как это нас коснется? А вот непосредственно. К праздничной дате запускается амбициозный республиканский проект «Марафон 10 тысяч шагов». Инициатива предлагает людям превратить обычную ежедневную ходьбу в увлекательную игру с четкой целью и приятными призами. Чтобы поучаствовать в проекте, вам нужно зарегистрироваться на сайте shagaibel.by, указать свои данные и приложение, из которого будут загружаться ваши данные о пройденном пути. Но что же нужно делать? Вот, в период с 24 июля по 31 октября участникам проекта необходимо ежедневно проходить не менее 10 тысяч шагов, подтверждая результат в системе. Вот такой приятный стимул сделать свою жизнь активнее с ежедневными прогулками, и вот эти ежедневные прогулки ввести в жизнь нам дарит президентский спортивный клуб в честь своего дня рождения. Поэтому, друзья, кто еще хочет начинать вот как-то активнее жить, но все вот чего-то не хватает, это наверняка тот самый шанс, который нужно обязательно использовать. Ну, а вообще, быть в курсе актуальных событий – это ведь не просто знать, что происходит в мире, но и понимать, как эти события влияют на нашу жизнь и жизнь окружающих. Именно это позволяет принимать осознанные решения, быть активным гражданином и строить свое будущее на основе достоверной информации. А про достоверную информацию совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами на одной волне.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Агрохолдинги и укрупнение Дрибинского района. Александр Лукашенко собрал совещание по Могилевской области. Два колеса – двойная опасность. Вектор надзора госавтоинспекции сместился на мотоциклистов. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем стала перспектива.

сельскохозяйственных организаций. Общая картина позитивная. Предприятия вливают немало инвестиций. За полтора года более 200 миллионов рублей. Это и машины, парки, удобрения, семена, лизинг, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент обозначил ряд вопросов, которые его настораживают и касаются отдельных хозяйств. Он предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Минск и Ташкент выходят на новый уровень стратегического партнерства. Уже на этой неделе Беларусь ждет с официальным визитом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а также активно готовится к третьему форуму регионов двух стран. Важную роль в дальнейшем расширении сотрудничества должны сыграть регионы, создавая новые производственные цепочки и открывая дополнительные возможности для бизнеса. Развивает взаимодействие на азиатском треке «Брещина». С рабочим визитом ее посещают делегации Бухарской и Сардаринской областей Узбекистана. Гостей встретили накануне у величественного символа «Зубра» на трассе М1 в Барановичском районе. Знакомство с принимающей стороной продолжилось в Ивацевичском районе. Здесь пунктом притяжения стала архитектурная жемчужина – дворец Пусловских в Косово. Сегодня прибывшая миссия работает в городе над Бугом. Перед деловой программой церемония возложения цветов к вечному огню Брестской крепости. Далее переговорная повестка с председателем облсполкома Петром Пархомчиком. В фокусе – экономика, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, образование, работа свободных экономических зон. Ожидается, что стороны подпишут планы мероприятий по реализации соглашений на 2026-2027 годы. Продолжаем выпуск. Вектор надзора госавтоинспекции сместился на мотоциклистов. В Воронежском регионе по 16 июля проходит декада «Два колеса, двойная опасность». Как рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович, в период мероприятий наряды ДПС уделят повышенное внимание профилактической работе. Усилят надзор как за участниками официальных мотоклубов и движений, так и за индивидуальными владельцами двухколесной техники. Инспекторы дорожно-патрульной службы следят за соблюдением водителями требований правил дорожного движения, при этом приоритетное внимание пересечению грубых нарушений. Управление в нетрезвом виде, пренебрежение правилами маневрирования и обгона, участие в потоке транспорта, не зарегистрированного в установленном порядке. Задействована республиканская система мониторинга общественной безопасности. Православные верующие празднуют 7 июля Рождество святого пророка Предтечи Христова Иоанна. Его также называют крестителем. Он является одним из самых почитаемых

0: христианских святых. Иоанн Предтеча подготовил народ Израиля к пришествию Иисуса Христа и крестил его в реке Иордан. Пророк принял мученическую смерть, его убили во время пышного пира. Поэтому в праздники, связанные с этим именем, запрещается устраивать шумное застолье. Сегодня нельзя ругаться, проявлять негативные эмоции. Стоит сходить на церковную службу и помолиться дома. Нужно совершать добрые дела, помогать больным и нуждающимся. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

И снова привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Баранович FM. 12.42 на студийных, 7 июля на календаре, и мы продолжаем. Сегодня в Витебске проходят шагаловские дни. Праздник, посвященный дню рождения великого художника Марка Шагала. Именно 7 июля он появился на свет в городе, который потом не раз называл своей главной музой. Ну и, конечно, для Витебска имя Шагала – это не просто история, а настоящая часть души города. И вот у нас есть тоже небольшая подборка интересных фактов о художнике. Марк Шагал. Интересные факты. Поехали. Знаете ли вы, что на картинах Шагала люди часто летают? Да, сам художник говорил, что полет – это символ любви, счастья и свободы. Поэтому влюбленные, парящие над крышами, стали его настоящей визитной карточкой. Еще один любопытный факт. Почти на каждой картине можно найти что-то из его родного Витебска. Да, узкие улочки, деревянные домики, церкви, музыканты, домашние животные. Даже спустя десятилетия жизни за границей художник снова и снова мысленно возвращался в город своего детства. Ну и, наконец, знаменитые яркие краски. Многие современники удивлялись, почему у Шагала коровы бывают синими, а лица людей зелеными. Но для него цвет никогда не должен был копировать реальность. Цвет передавал настроение, воспоминания и чувства, а не просто изображал то, что видел глазами. Наверное, именно поэтому картины Марка Шагала узнаются с первого взгляда. Они напоминают нам, что искусство – это мир, где любовь умеет летать, а самые теплые воспоминания никогда не теряют своих красок.

0: вовсю доклопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Напоминаю, что у нас работает СМС-портал. Вы можете присылать ваши сообщения на короткий номер 9946 или в Viber 8033-617-9946. Поздравляйте друзей с праздниками, передавайте привет и просто делитесь своими хорошими новостями. Давайте разукрасим этот пасмурный день в яркие мажорные краски. Ну и я, конечно же, с удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Только пишите 9946 или 8033-617-9946. Ну и, конечно же, классная новость, друзья. Мы приближаемся к часу дня, и уже в начале следующего часа у нас в прямом эфире состоится розыгрыш от Burger King. При помощи нашей смс-игры разыграем лимитированный Love Is Box от Burger King и Love Is... Друзья, могу немножечко спойлера вам дать. Мы уже говорили с вами о том, что сегодня отмечается день рождения Марка Шагала, поэтому вопрос будет именно о нем и о его картинах. Ну а кто в предыдущем моем выходе внимательно слушал, тот безусловно правильно ответит. Ну вот, и немножко заинтриговала, немножко поспойлерила. Ну а теперь идем дальше, слушаем хорошую музыку.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Баранович FM.
1: И снова привет-привет всем на часах 13:10. Посмотрите за окно, ну вроде бы тучки расступаются, светлеет на улице. А чтобы ваше настроение было еще лучшим, прямо сейчас мы добавим хорошего настроения в вашу жизнь. Уже сейчас у вас есть шанс выиграть Love is Box от Burger King. Love is Box – это лимитированный бокс от Burger King и Love is. Внутри фирменный воппер, картошка, напиток, пирожок, клубника, банан и, конечно же, фирменный брелок Love is. То, что нужно для приятного вечера. В Burger King скидка 20% на доставку по промокоду «Радио» при заказе на сайте и в приложении Burger King. Бесплатная доставка от 20 рублей. Промокод «Радио» действует по 31 августа. Ну а чтобы стать победителем прямо сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 7.07, и 7-й правильный ответ станет победным. Так как сегодня, 7.07, отмечается день рождения Марка Шагала, и 7-ка – это его любимая цифра, вот все у нас сошлось, и вопрос, соответственно, будет тематический. Ну что ж, вопрос. Что чаще всего можно увидеть на картинах Марка Шагала? Вариант номер один – летающих людей и влюбленных. Вариант номер два – цветных птиц. Вариант номер три – море. Короткий номер 9946. Именно туда присылайте ваши варианты ответа. Можете прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа. Можно прислать ответ целиком, будет засчитано и то, и другое. Конечно же, я продублирую еще раз вопрос, варианты ответов. Ждем ваших сообщений. Что чаще всего можно увидеть на картинах Марка Шагала? 1. Летающих людей и влюбленных. 2. Цветных птиц. 3. Море. Ну вот теперь, друзья, мы уходим на музыкальную паузу, а совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.
1: Реклама.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон А1, код 44-795-52-44.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Музыкальная пауза позади. Возвращаемся в эфир. 13.19 на студийных. И прямо сейчас мы с вами узнаем, друзья, кто же сегодня выиграл Love is Box от Burger King. Love is Box – это лимитированный бокс от Burger King и Love is. Внутри фирменный воппер, картошка, напиток, пирожок, клубника, банан и, конечно же, фирменный брелок Love is. Сегодня 7 июля, день рождения Марка Шагала, соответственно, вопрос был логично, про него же, про Марка Шагала. Что чаще всего можно увидеть на картинах Марка Шагала? И знаете, достаточно много правильных ответов у нас есть, а правильный ответ – это номер один – летающих людей и влюбленных. Именно парящие над землей влюбленные, музыканты, ангелы и фантастические образы стали настоящей визитной карточкой Марка Шагала. Его картины будто напоминают нам, когда человек счастлив, ему хочется летать. Вот такой месседж картин. Ну а нас сейчас интересует победитель. Кто же победил в нашей смс-игре сегодня? Седьмой правильный ответ принесет кому-то победу. Давайте посмотрим, кому же. Итак, номер телефона победителя. Заканчивается тоже, кстати, красивые цифры. 8303. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну, а всем остальным, конечно же, не расстраиваться. Посмотрите, даже немножко распогодилось на улице. Почему бы и не прогуляться? Возможно, наполниться новыми эмоциями, впечатлениями, встретиться с друзьями, да или просто ударно поработать. Почему бы и нет? И зная, что отпуск уже где-то близко. Хорошего настроения. Врываемся дальше на трек-листе One Direction. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени в студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Александр Лукашенко собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области, передает Белта. Одной из тем стала перспектива двух компаний – Купаловская и агропромышленный холдинг, включающих 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, речь шла об укреплении Дрибинского района за счет земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого, Чауского районов. Президента в первую очередь интересует мнение людей по этому поводу, проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия, сколько это будет стоить для бюджета. Самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффекты. Как подчеркнул белорусский лидер, Дрибинский должен соответствовать средним размерам районов нашей страны. Сегодня второй день 16-й международной выставки «Иннопром», которая проходит в Екатеринбурге. Участие принимает наша страна. На отечественном стенде более 20 предприятий. Изюминка здесь – новый троллейбус «МАЗ» с автономным запасом хода, увеличенным до 30 километров. Это транспорт исключительно белорусско-российского производства, отметил министр промышленности республики Андрей Кузнецов. Кроме того, свои передовые разработки презентуют «Интеграл», «Белкоммунмаш», «МТЗ», «Могилевплитмаш» и другие флагманы. Экспозиция «Made in Belarus» знакомит гостей с широким спектром технологий от металлургии до микроэлектроники. Продолжаем выпуск. В Беларуси идет выдача сертификатов централизованного тестирования. Получить их абитуриенты могут там, где проходили испытания. В Барановичах пункт размещается на базе БРГУ по адресу улица Парковая, 62, учебный корпус номер 4. Работает он с 9 до 18.00 без выходных и перерыва на обед, вплоть до 17 июля, рассказала заведующая подготовительным отделением вуза Ирина Кузьмина. По ее словам, график составлен так, чтобы у каждого была возможность приехать, включая субботу и воскресенье. С собой обязательно иметь документ, удостоверяющий личность, аттестат или диплом и пропуск со штампом. Бланки вручают лично участнику экзамена или его законному представителю при подтверждении соответствующего статуса. Как отметили организаторы процесса, очередей нет, процедура оформления занимает не более 5 минут. На пасеках лесхозов Брестской области в этом году откачали уже 21 тонну меда. Активно включены в работу сотрудники барановичского хозяйства. Первый этап специалисты начали ближе к концу мая. В большинстве пунктов первого региона кампания завершена. В южных районах вектор сместился на лесной продукт. Пасеки перевезли на гречку и разнотравье. В северной части области еще идет сбор рапсового. На территории Брещины 26 пасек есть передвижные платформы. Всего ожидается получить около 30-32 тонн сладкого угощения. Первые из цветущего рапса, суперицы, акации, фацелии. Один из последних цветущих медоносов – вереск. Растение влияет на вкус, аромат и цвет. С новостями знакомила Катерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
0: Погода.
1: Жаркие дни остались в прошлом. Температурный фон в ближайшее время будет на пару градусов ниже климатической нормы. До конца рабочей недели территория Беларуси находится во власти циклона с центром над Балтийским морем. Понадобятся зонты и легкие куртки. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком «плюс».

Остаемся на одной волне вместе с Барановичей FM. Лето – сезон, когда особенно хочется быть красивыми и модными, несмотря на капризы погоды. Но мода меняется, и только и успевай за ней бежать, догонять. Так вот, друзья, расскажу вам, что же модно летом 2026-го. Еще недавно эстетика тихой роскоши была главным ориентиром в мире моды. Лаконичные силуэты, дорогие ткани, отсутствие заметных логотипов и подчеркнутая сдержанность были символами хорошего вкуса. Однако в 26-м году модная индустрия делает новый шаг. Нет, тихая роскошь не исчезает полностью, она остается частью современного гардероба. Но сегодня женщины все чаще выбирают одежду, которая помогает выразить характер, настроение и индивидуальность. Именно поэтому главные тренды моды 26-го становятся более эмоциональными, художественными и свободными. Одним из самых заметных трендов 26-го года становится интеллектуальный авангард. Ну, звучит красиво, согласитесь. Это направление выбирают женщины, которые ценят дизайн, архитектуру форм и нестандартный взгляд на привычные вещи. Свободные силуэты, асимметрия, многослойность, сложный крой и выразительные пропорции выходят на первый план. В таких образах внимание привлекают не логотипы, а конструкция изделия и работа дизайнера. Рубашки, архитектурные жакеты, широкие брюки позволяют создавать современные образы, которые выглядят актуально, независимо от возраста и сезона. Еще один важный тренд – это интерес к вещам, в которых чувствуется работа человека. На фоне массового производства особую ценность приобретают ткани со сложным окрашиванием, фактурные материалы, авторские техники обработки и уникальные детали. Они создают ощущение художественного объекта, а не просто предмета гардероба. Психологи, кстати, отмечают интересную закономерность. Вещи с выраженной индивидуальностью воспринимаются как более ценные и вызывают более сильную эмоциональную привязанность. Именно поэтому многие женщины сегодня выбирают одежду с историей и характером. Также в 2026 году особенно актуальны расслабленные силуэты и такая эстетика дорогой небрежности. Мягкие драпировки, сложные фактуры, легкая недосказанность в образе. Одежда выглядит комфортной, но при этом остается выразительной и продуманной. Такой стиль привлекает внимание гораздо сильнее, чем демонстративная роскошь, поскольку выглядит естественно и современно. Еще одна тенденция – это возвращение цвета. После нескольких сезонов доминирования бежевой и нейтральной палитры дизайнеры вновь обращаются к сложным оттенкам. Сливовый, изумрудный, винный, сапфировый, лавандовый и терракотовый. Сегодня цвет становится способом подчеркнуть настроение, энергию и индивидуальность. Ну и если коротко, то главным трендом становится отказ от универсальных формул. В моде индивидуальность, интересный дизайн, выразительные фактуры, свободные силуэты и вещи с характером. Женщины больше не хотят выглядеть одинаково. Они выбирают одежду, которая отражает их внутренний мир, образ жизни и личную эстетику.

0: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
1: Реклама. Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур Белгосцирка с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

7 июля на календаре. И знаете ли вы, друзья, что сегодня отмечается очень необычный и, пожалуй, один из самых важных праздников – Глобальный день прощения. Конечно же, в последнее воскресенье Масленицы мы уже просили прощения, но сегодня почему бы не повторить еще разочек? Кажется, это отличный повод ненадолго остановиться, задать себе простой вопрос, а нет ли у меня обиды, которую я уже слишком долго ношу с собой? Ведь прощение – это не столько подарок другому человеку, сколько подарок самому себе. Когда мы отпускаем старые обиды, нам становится легче дышать, спокойнее думать и проще двигаться вперед. А мы освобождаем место для новых эмоций, новых встреч и хороших событий. Конечно, простить бывает так непросто, иногда для этого нужно время, но, возможно, именно сегодняшний день станет первым шагом. Может быть, стоит позвонить тому, с кем давно не общались, или написать простое сообщение «давай оставим все плохое в прошлом», или, может быть, даже наоборот, самому сказать «прости меня». И знаете, совсем не обязательно ждать особого момента, вполне возможно, что лучший день для этого именно сегодня. Поэтому давайте присоединимся к этому доброму празднику, простим тех, кто когда-то нас огорчил, попросим прощения, если сами были неправы, и обязательно простим себя, да. Ведь мы все иногда ошибаемся, и это тоже часть жизни. Ну а вообще, друзья, пусть сегодняшний день станет немного светлее, добрее, спокойнее. Да, на часах практически без 5:02, это значит, время дневного эфира подходит к завершению. Пришло время прощаться. Пусть сегодняшний день станет светлым, добрым. Берегите друг друга, чаще говорите теплые слова, оставайтесь на одной волне с Барановичей FM. На одной волне сегодня с вами была Лерика Черненко, и до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль Geely EX5. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Узбекистан нуждается в образовательных и других компетенциях белорусской стороны при создании АЭС. В Барановичах 4 многодетные семьи получили ценные подарки от президента батьковой кашули. Об этом и другом подробнее. Ташкенту предстоит проделать большую работу с белорусскими партнерами по строительству городка для будущей АЭС, заявила начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды дирекции по строительству АЭС Узбекистана Александра Хидирназарова. Речь не только о жилье для специалистов. Школы, детские сады и другие инфраструктурные объекты необходимы для развития. Площадь будущего населенного пункта 100 тысяч гектаров. Население 30 тысяч. Будут построены 100 зданий и сооружений. Сегодня на базе отдела ЗАГС Барановичского горосполкома состоялась торжественная церемония чествования семей, которые получили статус многодетных. По традиции, которая стартовала 1 июня в День защиты детей, каждая из четырех пар получила в дар от имени президента батькову кашулю, уложенную в деревянный куфар вместе с авторской легендой, и сладкие призы от Барановичского городского отделения Белорусской партии «Беларусь». Поздравила собравшихся со знаменательным событием партийный лидер Елена Соловей.
2: Первая семья, которая получила батькову кашулю, получила ее при выписке в нашем Барановичском роддоме. В дальнейшем мы приняли такое решение, что будем проводить данное мероприятие здесь, у нас, в нашем ЗАГСе города Барановичи, потому что как раз это то место, где образуются новые семьи, где получают старт в новую жизнь молодые люди, и где происходит регистрация брака, где происходит регистрация и выдача свидетельства о рождении нашим новым деткам, вновь рожденным. Поэтому именно вот здесь, в красивом нашем ЗАГСе, происходит вот эта церемония.
1: Не скрывает своей радости Кристина Засулевич, в семье которой растут 7-летняя Полина и 10-летний Костя. Третьим ребенком стал еще один мальчик, которого назвали Макаром.
3: Очень приятно, здорово, что организовываете такие мероприятия, и очень приятен подарок от нашего батьки. Очень здорово.
1: Поделился своим настроением и Дмитрий Пугач, отец троих детей.
4: Было приятно и очень неожиданно получить сообщение

0: Супруги на телефон позвонили, сказали, что ждут у нас в гости браночный ЗАГС, поздравить, то, что наша пополнилась семья еще плюс одним малышом. И мы были очень приятно удивлены и согласились поприсутствовать здесь.
1: Проект символизирует государственную заботу и поддержку многодетных семей, подчеркнула Елена Соловей.
2: На протяжении вот до конца этого года мы будем постоянно осуществлять подарки для семей, которые получили статус многодетных, у которых родился третий ребенок. Конечно, кроме батьковой кошули, мы преподносим и другие приятные сюрпризы. Ну вот в частности, так как в семьях еще есть детки, это уже третий по счету, то каждый хочет получить сладкий приз. Поэтому вот в качестве сладкого приза торт нашего Барановичского хлебозавода с символикой нашей партии будет вручен тоже каждой семье.
1: Унитарное предприятие «Белтехосмотр» в июне текущего года выдало 160 989 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении. Физические лица получили 138 466. Это 86% от общего количества. В отношении электромобилей оформлено 2696 разрешений. 6996 занятых в коммерческих перевозках пассажиров. Специалисты предприятия отметили, что услугой по получению допуска в электронной форме с помощью портала «Е-послуга» воспользовались 3903 автовладельца. На новые транспортные средства 2025-2026 годов выпуска без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлено 484 разрешения в электронной форме. Из общего количества автомобилей, представленных на государственный технический осмотр, 12,9% имели различные несоответствия установленным требованиям. Самые распространенные неполадки касались тормозных систем, внешних световых приборов, двигателя и рулевого управления. Продолжаем выпуск. Известная картина Марка Шагала «Над городом» будет экспонироваться в Художественном музее Витебска в дни Славянского базара, сообщили в Министерстве культуры. Полотно приедет в фестивальную столицу из Третьяковской галереи. Для него подготовлен отдельный зал. Напротив будет выставлена работа Юрия Пена «Учителя Шагала». Увидеть творческий дуэт можно 16 июля. Картина Шагала пробудет в областном центре в течение 2 месяцев. Это редкая возможность для зрителей еще раз прикоснуться к парящей поэзии великого мастера и отметить его день рождения искусством, которое не знает границ. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации читайте на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
3: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком «плюс».

0: Иванович FM на 100.0.
1: Ну и

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах пасмурно. Дождь, ветер юго-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 16-18 градусов. Вечером и ночью ожидается 14-15 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. От туризма до промышленности и АПК. Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана принимает наша страна.

0: оборота в миллиард долларов, а в пятилетней перспективе выйти на 2 миллиарда. Сегодня Беларусь и Узбекистан утвердили план совместной работы в сфере АПК, который предусматривает увеличение взаимного обмена продовольственной продукцией и сельхозсырьем. В Беларуси формируется специальный реестр отечественных изготовителей одежды для школьников. Инициатива создания перечня принадлежит Беллегпрому. Проект реализуется при непосредственном участии Государственного комитета по стандартизации и поддержке Министерства образования. Будут обозначены критерии отбора. Чтобы оказаться в списке, достаточно шить одежду делового стиля для школьников на территории страны из тканей, произведенных в союзном государстве. Блузки, юбки, брюки и прочие элементы будут позиционироваться как с повышенными характеристиками по отношению к изделиям каждодневного использования. На данный момент уже 5 субъектов подали заявки на сертификацию коллекций. Продолжаем выпуск. 3 июля Государственная автомобильная инспекция Беларуси отметила 90-летний юбилей. Кульминацией торжественных мероприятий станет праздник, который пройдет в столице сегодня. На Октябрьской площади развернется театрализованное уличное шоу «90 лет сквозь время и километры». Зрители впервые увидят летопись госавтоинспекции в лицах, событиях и исторических эпизодах службы. Масштабное зрелище объединит артистов со всех областей нашей республики. Среди представителей Брестской области свое творчество публике будут дарить барановичане. На сцену выйдут солисты, в том числе Елена Легостева, Евгений Конюх, Анна Леонович, Алексей Саута, Тиана и другие. Атмосферу поддержат юные таланты вокальных коллективов «Оксамит», «Барбариски», «Супердетки», а также хореографических «Фиеста», «Ляльки» и «Kids Dance Smile». И о спорте. У хоккейного клуба «Авиатор» новый главный тренер. Георгий Рязанцев теперь будет руководить командой. На протяжении 4 сезонов входил в тренерский штаб «Березовского Соболя». Большую часть игровой карьеры провел в Беларуси, выступая за многие клубы – Брест, Керамин, Витебск, Шахтер, Могилев, Лида, Неман. В 2008-м Керамин под началом Георгия Рязанцева стал чемпионом Беларуси. Участвовал в дебюте минского «Динамо» в КХЛ, проведя за «Зубров» 19 поединков и набрав 3 балла. Отметим, что у нового главкома летчиков есть 2 матча за сборную страны. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.
1: Все

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Предприятию «Торгмаш» требуются слесари-инструментальщики, токари, шлифовщики, инженер-лаборант в отдел метрологии, начальник группы отчетности и планирования, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкции, контролер станочных и слесарных работ, повар. Заработная плата высокая, возможно обучение. Телефон 450957.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Генеральной прокуратуре новый заместитель. Александрия готовится принять республиканский праздник Купалье. Об этом и другом подробнее. Согласие главы государства на должность заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь утвержден Сергей Удовиков. Ранее он занимал пост начальника управления Следственного комитета по Минской области. Генеральный прокурор Дмитрий Гора представил назначенца коллективу Центрального надзорного органа. Александрия собирает друзей. Самобытный праздник состоится уже в эти выходные, 11 июля, на живописном берегу Днепра в Шкловском районе. Здесь развернется масштабный город мастеров. Пройдут дегустации национальных блюд. Гостей ждет мастерская по плетению купальских венков и грандиозный концерт. Кроме того, в программе кинопоказы и творческие встречи с режиссерами и актерами фильмов, эстрадно-цирковые представления, а также работа музея с посещением класса, в котором учился президент Александр Лукашенко.

0: этом этапе, тем выше будут их итоговые баллы. Финал соревнования состоится 9 июля в 14:00 в Минском дворце культуры и спорта железнодорожников. В Барановичах с 7 по 14 июля проходит комплекс профилактических мероприятий по предупреждению домашнего насилия. Главная задача – вовремя прийти на помощь пострадавшим и привлечь горожан к решению проблем, которые скрываются за закрытыми дверями. Статистика тревожная. Только за первое полугодие зарегистрирован 81 случай скандалов между родственниками. Составлено 447 административных протоколов за рукоприкладство. Вынесено 192 защитных предписания, сообщили в городском отделе внутренних дел. О данных фактах не стоит умалчивать. Если назревает острый спор, следует позвонить в милицию по номеру 102 или обратиться за психологической поддержкой по адресу: улица Ленина, 12, кабинет номер 6, телефон 66 97 82. Об этом рассказал первый заместитель начальника ГУВД, начальник милиции общественной безопасности Николай Капелька.
1: На территории города Барановичи по итогам первого полугодия 2026 года отмечается рост тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья в сфере бытовых отношений. В связи с этим, в целях стабилизации оперативной обстановки и принятия профилактических мер в отношении лиц, допускающих правонарушения в сфере быта, будет проводиться основной этап комплекса дополнительных мер по предупреждению данной категории преступлений. В рамках проведения комплекса сотрудниками Барановичского ГУВД по месту жительства будут осуществлять контроль за лицами, ранее допускавшими факты домашнего насилия. Кроме этого, сотрудники милиции усилят контроль за лицами, осужденными за преступления в сфере семейно-бытовых отношений, в отношении лиц, которым вынесены защитные предписания, семей, где дети признаны в социально опасном положении, а также за жилыми помещениями, состоящими на профилактическом учете в Барановичском ГУВД.
0: К новостям компании. Бесплатная шаурма. Город узнает секрет, который шаурма Тикава готовила долго. В честь открытия на Ленина 2 шаурма Тикава делает то, что еще не делал никто. Угощает гостей бесплатной шаурмой. Просто приходите, попробуйте, и вы поймете, почему они так уверены в своем вкусе. В эту пятницу, 10 июля, шаурма Тикава по адресу Ленина 2 ждет именно тебя. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3,6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

Добрый день, мы снова выходим на исходную. Начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы можем размеренно и спокойно провести смс-розыгрыш, плюс все запланированные на сегодня тематические рубрики. При этом, конечно, не отказываемся от традиционного музыкального сопровождения. Будем надеяться, что плейлист порадует вас сегодня какими-то хорошо знакомыми музыкальными композициями. Но прежде обращаю ваше внимание на то, что сегодня 7 июля на календарной странице. Пожелаю вам хорошего настроения. Делимся последними новостями, рекламой, музыкой. Стараемся держать себя в тонусе. Ну и готовимся переключиться на игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дорогие жители Барановичей, с 11 июля по 2 августа гастрольный тур «Белгосцирка» с программой «Чудесный шатер». Обезьянки-музыканты, дрессированные медведи и собачки, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, акробаты, клоуны и не только. Пересечение улиц Наконечникова и Жукова.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: с 11 июля по 2 августа Белорусский государственный цирк представляет программу «Чудесный шатер» в Барановичах. Окунитесь в атмосферу настоящего циркового волшебства под куполом цирка «Шапито». «Чудесный шатер» — это яркое шоу, объединившее в себе лучшие традиции циркового искусства и многообразие его жанров. В программе дрессированные медведи, обезьяны, собачки, акробаты на дорожке, подкидной доске, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, клоуны и прекрасный балет. Приходите, пересечение улиц Жукова и Наконечникова, район Светиловского озера.
1: Брейнсторм.
0: Сегодня у нас на кону пригласительный билет в цирк, один на две персоны. Билет достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, который я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 7 июля в 2013 году, основана южнокорейская поп-группа, которая всего через 7 лет станет самой продаваемой музыкальной группой в истории Южной Кореи. Как вы думаете, о каком музыкальном коллективе идет речь? Вариант первый – Blackpink, вариант второй – BTS и вариант третий – Seventeen. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 7 июля в 2013 году, основана южнокорейская поп-группа, которая всего через 7 лет станет самой продаваемой музыкальной группой в истории Южной Кореи. Как вы думаете, о каком музыкальном коллективе идет речь? Вариант первый – Blackpink, вариант второй – BTS и вариант третий – Seventeen. Если перечисленные музыкальные коллективы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции, выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Магазину «Южанка» срочно требуется администратор торгового зала, продавцы-кассиры, повар, пиццерист, кухонные рабочие, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, зарплата от 1250 рублей, ежемесячная бонусная программа. Звоните 8029-190-65-39, 190-65-39.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется популярная южнокорейская музыкальная группа, которая была образована именно в этот день, 7 июля 2013 года. И всего через 7 лет после этого они стали самой продаваемой музыкальной группой в истории Южной Кореи. Это, конечно, BTS, как многие из вас догадались. А южнокорейский бойс-бенд, сформированный в 2013 году компанией Big Hit Entertainment. Коллектив состоит из 7 участников: RM, Ким Сок Чина, Шуга, Джей Хоупа, Чимина, Ви и Чонгука. BTS получили мировое признание в 2016 году после выпуска второго студийного альбома Wings. А что особенно интересно, первые участники группы были набраны путем прослушивания Big Hit в 2010-11 годах. Изначальный состав прошел через ряд изменений, прежде чем окончательно установиться в 2012 году. Ну и за полгода до дебюта участники начали создавать связь с фанатами, укреплять свое имя в Твиттере, а также выкладывать каверы на платформах YouTube и SoundCloud. Итак, первый, кто справился с нашим сегодняшним заданием, слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 6656. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как забрать пригласительный билет в цирк. С 11 июля по 2 августа Белорусский государственный цирк представляет программу «Чудесный шатер в Барановичах». В программе дрессированные медведи, обезьяны, собачки, акробаты на дорожке подкидной доске, воздушные гимнасты, эквилибристы, силовой атлет, клоуны и прекрасный балет. Приходите, пересечение улицы Жукова и Наконечникова, район Светиловского озера.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Брестская область будет теснее работать с Бухарской и Сырдаринской областями Узбекистана. Значимая дата в истории города и района – 8 июля, день освобождения Барановичей от немецко-фашистских захватчиков. Об этом и другом подробнее. Брестская область будет теснее работать с Бухарской и Сырдаринской областями Узбекистана в сфере АПК и кооперации. Такая информация прозвучала на встрече председателя Брестского облсполкома Петра Пархомчика с делегациями Сырдаринской и Бухарской областей Узбекистана. Губернатор подчеркнул, что с дружественной страной и стратегическим партнером сложилась хорошая динамика взаимоотношений. Товарооборот вырос по итогам прошлого года. В 2026 за январь-апрель плюс 37%. Брещине интересно взаимодействие в агропромышленном комплексе промышленности, в планах создать текстильный кластер. Еще один вопрос гуманитарный – развитие отношений в сферах образования, здравоохранения, туризма, отметил Петр Пархомчик. Так в медицине перешли к делу, специалисты учатся друг у друга, обмениваются опытом. Подписан подобный план мероприятий на 2026-2027 годы. Заселиться в социальный пансионат станет значительно проще. Меры регламентированы принятым правительством Беларуси постановлением, которое облегчит жизнь гражданам. Теперь белорусам не нужно самостоятельно собирать большой пакет документов. Такие бумаги, как индивидуальная программа реабилитации инвалида или заключение центра коррекционного обучения, госорганы запросят сами. Стала доступнее и сама процедура оформления. Если раньше для курса реабилитации или краткосрочного проживания требовался длинный перечень, включая выписки из медкарт и заключение врачебных комиссий, то теперь достаточно лишь одной медсправки о состоянии здоровья. Также расширен круг получателей бесплатной помощи. Право на полное гособеспечение дополнительно получили две категории – граждане при экстренном заселении, а также те, чьи трудоспособные родственники решением суда освобождены от обязанностей по их содержанию. Продолжаем выпуск. Значимая дата в истории Барановичей. 8 июля 1944 в ходе наступления на Барановичско-Слонимском направлении войска 1-го Белорусского фронта освободили тогда еще областной центр. Первым в город ворвался 237-й полк под командованием подполковника Прилепского, который гордо пронес развернутое полковое знамя. В ходе оккупации немецко-фашистскими захватчиками населенный пункт понес знамя.

0: к которому присоединятся местные органы власти, депутаты, представители организаций и предприятий, сельчане и молодежь. Главный подход – практика-ориентированность. Внутреннее вступительное испытание для абитуриентов-целевиков проходит в Беларуси. До 12 июля – официальное зачисление. Основное условие – подписанный договор с будущим работодателем. Кроме того, по большинству специальностей средний балл аттестата должен быть не ниже 7. Исключение на наиболее востребованной экономикой профессии. Конкурс проводится по сумме среднего балла аттестата и оценки на испытании в ВУЗе. В этом году утверждено около 6300 целевых мест. Распахнул двери для таких студентов Барановичский госуниверситет. Юноши и девушек примут на 13 специальностей по 7 профилям. Наиболее востребованы педагогические направления. Заказчиками кадров выступают ведущие предприятия и организации Брестской, Гродненской и Минской областей. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
1: Погода.
0: Понадобятся дождевики и ветровки. В Беларуси на большей части территории страны ожидается усиление ветра с порывами 15-20, в отдельных районах по западу до 24 метров в секунду. На текущей неделе погоду захватила не только прохлада, но и обильные осадки. Июль во власти циклонов, который будет властвовать все будние дни. К выходным его влияние ослабнет и появится больше шансов погреться под лучами солнца. По данным Белгидромета, завтра в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 со знаком «плюс».

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.

На следующий час мы не планируем ничего разыгрывать. Вместо этого отправимся в рубрику «Тайм-аут», чтобы прочесть свежие футбольные новости с чемпионатом мира. И не формат, где в очередной раз сможем окружить себя музыкальными энциклопедиями и послушать давно и всеми без исключения забытый хит. Поэтому не уходите далеко, скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

На второй час уточним вынесенные стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат». Немного поговорим, соответственно, про футбол и музыку прошлого. Но в том случае, если вы только что настроились на 100.0 FM, то эта программа «Еще не вечер». Занимаемся не только розыгрышами, но и узнаем что-то действительно полезное. Например, о погоде до конца текущей рабочей недели. Она практически не изменится. Температура воздуха днем в среднем плюс 14-16 градусов. Пасмурно, дождь. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одеяния белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Португалии и Испании. Игра прошла на стадионе AT&T в американском городе Арлингтон. Победу со счетом 1-0 одержали испанцы. Единственный гол в этой игре забил Микель Мерино на 91-й минуте. Таким образом, Португалия покидает чемпионат мира, а испанцы продолжат борьбу за трофей. Уже сегодня состоялся другой матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными США и Бельгии. Игра проходила на стадионе Люмен Филд в американском городе Сиэтл. Матч закончился со счетом 4-1 в пользу красных дьяволов. В самом начале встречи счет открыл нападающий бельгийцев Шарль де Кетеларе. На 31-й минуте полузащитник звездно-полосатых Малик Тильман ударом со штрафного сравнял счет. Через 2 минуты де Кетеларе оформил дубль. На 57-й минуте полузащитник Ханс Ванекен укрепил преимущество бельгийской команды. Компенсированное к матчу время форвард Ромелу Лукаку довел счет до разгромного. Таким образом, на стадии 1/4 финала сборная Бельгии встретится с Испанией. Игра состоится 10 числа. Все страны-хозяйки чемпионата мира 2026 года выбыли на стадии 1/8 финала. Сборная США проиграла Бельгии со счетом 1-4 и покидает турнир. Ранее на этой же стадии мировое первенство покинули еще две страны-хозяйки – Канада и Мексика. Сборная Канады уступила Марокко со счетом 0-3, а Мексика проиграла Англии 2-3. Напомним, чемпионат мира 2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На сегодня вынесено несколько интересных поединков 1/8 финала чемпионата мира. Так, в 19:00 сборная Аргентины сыграет с Египтом, и чуть позже путевку в 1/4 разыграют национальные команды Швейцарии и Колумбии. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 23:00. Не пропустите.

0: Ваше радио. Баранович ФМ. Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Слушай свое на Барановичи ФМ.

формат. Мы продолжаем листать музыкальные энциклопедии. Сегодня вспомним легендарную песню «Live Forever» с английского «Жить вечно», которая фактически запустила брит-поп-движение. Это песня английской группы «Оазис», написанная Ноэлем Галлахером. Он написал песню в 91 году, перед тем, как присоединился к группе. «Live Forever» имеет базовую песенную структуру с оптимистичным текстом, что контрастирует с мироощущением гранж-групп, особенно популярных в то время. А песня была первым синглом «Оазис», вошедшим в первую десятку в Великобритании и получившим признание критики. Итак, «Оазис», сингл 94 года, «Live Forever», делайте громче.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. От туризма до промышленности и АПК. Третий форум регионов Беларуси и Узбекистана принимает наша страна. Главное пленарное заседание запланировано на 8 июля, но практическая работа уже стартовала. Зарубежные гости посещают ключевые предприятия и организации. Состав делегаций внушительный. В Беларуси ждут представителей всех 14 регионов. В общей сложности масштабное мероприятие объединит более 600 человек. Государство – ключевой партнер в Центральной Азии. Главы государств поставили амбициозную задачу – в ближайшее время преодолеть планку взаимного товарооборота в миллиард долларов, а в пятилетней перспективе выйти на 2 миллиарда. Сегодня Беларусь и Узбекистан утвердили план совместной работы в сфере АПК, который предусматривает увеличение взаимного обмена продовольственной продукцией и сельхозсырьем. На базе отдела ЗАГС Барановичского горосполкома состоялась торжественная церемония чествования семей, которые получили статус многодетных. В День защиты детей 1 июня стартовал уникальный республиканский проект «Третий батькал». Сегодня уже по традиции каждая из четырех пар получила в дар от имени президента батькову кашулю, уложенную в деревянный куфар вместе с авторской легендой, и сладкие призы от Барановичского городского отделения Белорусской партии «Белая Русь». Поздравила собравшихся со знаменательным событием партийный лидер Елена Соловей.
2: Первая семья, которая получила батькову кашулю, получила ее при выписке в нашем Барановичском роддоме. В дальнейшем мы приняли такое решение, что будем проводить данное мероприятие здесь, у нас, в нашем ЗАГСе города Барановичи, потому что как раз это то место, где образуются новые семьи, где получают старт в новую жизнь молодые люди, и где происходит регистрация брака, где происходит регистрация и выдача свидетельства о рождении нашим новым деткам, вновь рожденным. Поэтому именно вот здесь, в красивом нашем ЗАГСе, происходит вот эта церемония.
1: Не скрывает своей радости Кристина Засулевич, в семье которой растут 7-летняя Полина и 10-летний Костя. Третьим ребенком стал еще один мальчик, которого назвали Макаром.
3: Очень приятно, здорово, что организовываете такие мероприятия, и очень приятен подарок от нашего батьки. Очень здорово.
1: Поделился своим настроением и Дмитрий Пугач, отец троих детей.
4: Было приятно и очень неожиданно получить сообщение. Супруги на телефон позвонили, сказали, что ждут у нас в гости в Барановичский ЗАГС поздравить. То, что наша пополнилась семья еще плюс одним малышом. И мы были очень приятно удивлены и согласились поприсутствовать здесь.
1: Проект символизирует государственную заботу и

0: площади развернулось театрализованное уличное шоу «90 лет сквозь время и километры». Зрители впервые увидели летопись госавтоинспекции в лицах, событиях и исторических эпизодах службы. Масштабное зрелище объединило артистов со всех областей нашей республики. Среди представителей Брестской области свое творчество публике дарили барановичане. На сцену вышли солисты, в том числе Елена Легустева, Евгений Конюх, Анна Леонович, Алексей Саута, Тиана и другие. Атмосферу поддержали юные таланты вокальных коллективов «Оксамит», «Барбариски», «Супердетки», а также хореографических «Фиеста», «Ляльки» и «Kids Dance Smile». И о спорте. У хоккейного клуба «Авиатор» новый главный тренер. Георгий Рязанцев теперь будет руководить командой. На протяжении 4 сезонов специалист входил в тренерский штаб «Березовского Соболя». Большую часть игровой карьеры провел в Белоруссии, выступая за многие клубы «Брест», «Керамин», «Витебск», «Шахтер», «Могилев», «Лида», «Неман». В 2008-м «Керамин» под началом Георгия Рязанцева стал чемпионом Беларуси. Участвовал в дебюте минского «Динамо» в КХЛ, проведя за «Зубров» 19 поединков и набрав 3 балла. Отметим, что у нового главкома летчиков есть 2 матча за сборную страны. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу работников на производство, специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8 0163 59 95 23. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах пасмурно. Временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный. 3,6 метров в секунду. Порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Воронович ФМ.
1: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте прощаться. За два часа эфира мы успели провести смс-розыгрыш и пару тематических рубрик, где узнали свежие футбольные новости с чемпионата мира, отметили некоторые необременительные исторические факты и чартовые достижения песен. Так мы вспомнили про один из самых успешных синглов дискографии британской группы «Оазис». Продолжаем внимательно изучать музыкальную энциклопедию и находить множество хороших, но совершенно забытых треков. Мне осталось напомнить, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Как обычно, завтра мое эфирное время начнется в 17.00. Вас ждут игровая смс-викторина, тематические рубрики и, конечно, музыка. В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Телефон рекламной службы 60 36 36.
2: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком плюс.
0: Барановичи FM на 100.0.

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах пасмурно, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на западный, 3-6 метров в секунду, порывы до 18. Температура воздуха утром и в течение дня 13-16 градусов со знаком «плюс».